0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

я смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что за утро именно

Неважно, когда вы включаете радио «Мегаполис». Здесь хорошо всегда. 103.6 FM.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 103,6 FM, в Самаре 7 часов 1 минута, на улице сейчас плюс 11 градусов, днем плюс 14,16, кратковременный дождь, возможно, гроза. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Операторам связи придется собирать больше данных о своих интернет-абонентах. Это, в частности, паспортные данные, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса и точные даты о местоположении. Как пишет «Коммерсант», перечень сведений, которые необходимо передавать силовым структурам, расширила Минцифры. Система высшего образования в будущем вернется к устным экзаменам. Этого не исключил глава Миноборнауки Валерий Фальков. По его словам, причина в развитии искусственного интеллекта. Устный экзамен позволит объективнее оценивать способности студентов, считает министр. По его словам, ряд вузов уже разработали регламенты проверки выпускных работ на использование в них искусственного интеллекта. Доля сгенерированного нейросетью текста выросла. Лидерами стали экономические специальности, пишет ТАСС со ссылкой на Фалькова. Самарское правительство направит около 7 миллионов рублей на компенсацию расходов на расселение жителей Сызрани, которые покинули свои дома в результате атаки беспилотников, произошедшей 22 апреля. Ранее сообщалось, что семьям погибших в результате этих ударов выплатят по 1,5 миллиона рублей. При атаке беспилотников на Сызрань 22 апреля частично обрушился подъезд жилого дома. Погибли 2 человека, 12 пострадали. Еще один дом был поврежден. Грушинский фестиваль в этом году не состоится. Как сообщили организаторы Бардовского форума, собраться на Мастряковских озерах не позволяет ситуация с безопасностью. Они выразили надежду, что фестиваль вернется, как только это станет возможным. Крупнейший в России фестиваль авторской песни проводится в Самарской области с 1968 года. Он появился через год после гибели студента и барда Валерия Грушина, который утонул, спасая детей. В этом году фестивалю исполняется 58 лет. В Тольятти в 30 раз подняли цену размещения киосков и павильонов на новой набережной. Всего на торги выставили 6 лотов. По 4 из них чиновники мэрии планировали получить около 250 тысяч рублей. Однако в ходе торгов цена выросла до 8 миллионов. Киоски будут размещены на реконструированной части набережной Автозаводского района сроком на 5 лет. В крупнейших городах России растет популярность временных переездов в сезон отключения горячей воды. Особенно популярен такой формат в Москве, Казани и Самаре, сообщает сервис «Авитопутешествия». По его оценкам, уже 35% жителей крупных городов пробовали переезжать на период отключения горячей воды или рассматривают такой вариант. Для многих это не бытовая проблема, а повод временно сменить обстановку. Чаще всего так поступают люди в возрасте от 18 до 34 лет. Доллар на сегодня 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля и 72 копейки.
2: Спонсор прогноз погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможно, гроза, ветер южный, юго-западный, 6-11 метров в секунду, температура днем плюс 14-16. Сейчас в Самаре плюс 11.
4: Реклама.
5: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
6: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Мегаполис».

0: было нетрудно.
1: Прекрасного начала нового дня вам вместе с радио «Мегаполис». В вашей компании Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. На календаре четверг, 28 мая. На улице сейчас плюс 11 градусов, да плюс 16 ожидается днем. Обещают кратковременный дождь, гроза, возможно. Предсказание астрологов. В ближайшие 5 минут на 103.6 FM сейчас дорожная сводка. По данным Яндекс.Карт, движение в Самаре загружено сейчас на 2 балла всего. Крупных пробок пока что не наблюдается. Счастливого пути.
2: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: 7.16 в Самаре, мы на 103.6 FM, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. Минут через пять примерно послушаем на 103.6 FM фрагмент нового футбольного гимна «Шакиры». А сейчас на радио Мегаполис Анна Романова и гороскоп на четверг.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, день сознательных усилий. Сконцентрируйтесь на том, что получается у вас хуже всего. Тельцы, будет трудно соблюдать баланс, чего бы он ни касался. Эмоции не дадут мыслить трезво. Близнецы, ваши запросы могут перейти на другой уровень. Либо вам захочется иметь другое количество, либо другое качество чего-то. Раки, может быть задето ваше самолюбие. Появятся или возобновятся обиды на близких, особенно на партнера или супруга. Вы, единственным средством сохранения гармонии окажется компромисс, причем не в вашу пользу. Ну, лучше пусть будет так. Девы, придется возвращаться к нерешенным вопросам. И на этот раз у вас не будет выбора, придется делать то, что будет нужно. Весы, вы столкнетесь с последствиями решений, принятых ранее. Возможно, денежные потери или разочарования. Скорпионы, день правильной постановки вопросов. Взгляд на ситуацию с неожиданной стороны решит массу проблем. Стрельцы, день проверки вашей надежности и доверия к вам. Из-за невнимательности или безалаберности вы можете потерять важного человека. Козероги, пусть все, что вы делаете, будет в рамках правил и даже ритуалов. Не выходите за пределы своих полномочий. Водолеи, день, когда лучше сохранять дистанцию со всеми, кого вы не очень хорошо знаете. Вас могут подвести или даже подставить. Рыба, партнерство может дать трещину. Не стоит идти на уступки, если видите, что человек не готов сделать то же самое для вас.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM.

0: Приятнейшая суперновинка от Алекса Уоррена «Fever Dream» на радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка. Самаре 7 часов 20 минут. За окном сейчас плюс 11 градусов. На 103.6 FM Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Объявлены хедлайнеры финального шоу чемпионата мира по футболу. Событие историческое. Впервые в перерыве решающего матча 19 июля устроят масштабный концерт. На стадион выйдут Мадонна, Шакира и корейская группа BTS. Шакира, кстати, записала новый гимн турнира. Трек под названием «Дай-дай». У Мадонны в июле тоже громкое событие. Выходит продолжение ее танцевального альбома «Confessions on a Dance Floor». А парни из BTS этой весной вернулись со службы в армии и сразу возглавили мировые хит-парады. Шоу продлится ровно 11 минут. Сам турнир обещает быть самым масштабным в истории. Матчи примут сразу три страны – США, Канада и Мексика. Главные фавориты турнира – Испания, Франция, Англия, Бразилия и Аргентина во главе с Лионелем Месси. А мы давайте послушаем фрагмент нового футбольного гимна от Шакиры.

0: Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте!

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегапорт».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В течение дня в Самаре будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможно, гроза, ветер южный, юго-западный, 5-10 метров в секунду, температура днем, плюс 14-16. Сейчас в Самаре плюс 12 градусов.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. Самаре 7 часов 43 минуты. С вами Дмитрий Рожков. Доброе утро. На календаре четверг, 28 мая. Именно в этот день, в 1913 году, родился композитор Тихон Хренников. Об интересном происхождении его необычной фамилии Катя Григорьева расскажет минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
5: Ну, рассказывай, где и как.
4: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
5: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
6: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, какая обстановка на дорогах Самары прямо сейчас. По данным Яндекс.Карт, есть местами затруднения. Самые заметные на Нововокзальной, от Московского шоссе до Новосадовой, на улице Аврора, от Мариста Реза до Аэродромной, еще на Утёбской улице, от Хасановской до Уральской.
7: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис, в Самаре 7 часов 49 минут. Пора послушать Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 28 мая 1913 года в городе Ельце Липецкой области родился Тихон Хренников. Композитор, пианист, педагог, автор советских песенных хитов «Московские окна», «Колыбельная Светлане», «Давным-давно» и оперы «Гусарская баллада». У фамилии композитора интересное происхождение. По легенде, в 18 веке в Россию приехал швед Бистрём из Энгёнинга. Он стал выращивать хрен, за это и получил прозвище «Хренник». А потомки стали носить фамилию по прозвищу. В Ельце были и другие выдающиеся личности с такой фамилией, например, Максим Хренников, один из основателей города и богатый хлеботорговец. Тихон Хренников был 10-м ребенком в купеческой семье. Играть на рояле он научился в 9 лет, а первое произведение написал в 13. Талант заметил выдающийся музыкант и педагог Михаил Гнесин и пригласил в Москву, в свой музыкальный техникум. Уже в годы учебы в консерватории Хренников был известным композитором и лауреатом разных премий. Он умер в 2007 году в 94 года. В Ельце есть его музей и проходит музыкальный фестиваль имени Хренникова.
4: Если враг слепой надежде, Русь покорить, Русь покорить.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 8 часов 2 минуты, плюс 12 за окном. Днем ожидается до плюс 16, кратковременный дождь, возможно, гроза. На радио «Мегаполис» с новостями Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Госдума ввела уголовную ответственность за подделку медицинских справок, их продажу и использование. Максимальное наказание в этом случае составит до 3 лет лишения свободы, а штраф до 1 000 000 рублей. Если же речь идет об опасных заболеваниях, в том числе ВИЧ, то наказание будет еще строже – до 5 лет лишения свободы, а в случае массового возражения – до 8 лет. Прокуратура добилась возвращения в госсобственность бывшего санатория «Волжские зори» в Тольятти. Иск удовлетворил 11-й арбитражный апелляционный суд. Санаторий профилактории, расположенный на участке в 6,5 гектаров, был построен в 71-м году прошлого века предприятием «Синтез Каучук». В 93-м санаторий был приватизирован. Впоследствии объект несколько раз менял собственников. С 2019-го он принадлежит бизнесмену Олегу Селиванову. В 23-м году собственник попытался выкупить участок под санаторием за 20 миллионов, но Росреестр отказался регистрировать сделку. Сейчас объект не эксплуатируется, при этом на его территории складируются отходы. 2 года назад прокуратура обратилась в арбитраж с требованием признать приватизацию санатория недействительной и истребовать его в пользу города. Однако арбитраж отказал в удовлетворении иска, сославшись на то, что истец не является стороной сделки, а в этой связи срок исковой давности составляет 10 лет и истек еще в 2010-м. Прокуратура обжаловала это решение. 11-й арбитражный апелляционный суд его отменил, иск прокуратуры был удовлетворен. Строительство канатных дорог в Самаре оценили в 6,5 миллиардов рублей. Рассматриваются 2 проекта до Рождественной Южного города. Департамент транспорта прорабатывает концепцию и ведет поиск инвесторов. Строительство канатной дороги, которая свяжет Самару и Рождественную, обсуждается уже четверть века. В 2014-м проект был внесен в перечень стратегических. Тогда он оценивался в 2 миллиарда рублей. Однако инвестор так и не был найден. Проект канатки до Южного города в 2015-м начал продвигать застройщик микрорайона. Но дальше утверждение документа по планировке территории и резервировании земель дело не пошло. В России появился мегаполис, где аренда жилья стала выгоднее покупки. Как пишет РБК «Недвижимость», сейчас лучше арендовать, а не покупать однокомнатную квартиру в Нижнем Новгороде. Там цены на однушки за полгода выросли на 16%, а цены на их аренду снизились на 13%. Издание отмечает, что в России такой тренд наметился впервые за долгое время. И на подходе еще 3 крупнейших миллионника страны. Расчеты сделаны для однокомнатных квартир площадью 37 квадратных метров. В Самаре по-прежнему выгоднее покупать, чем снимать. Сборная России по футболу сегодня сыграет в Каире с Египтом. В этом товарищеском матче не примет участие полузащитник «Монако» Александр Главин. Он получил перелом пальца и не сможет играть и тренироваться как минимум в течение месяца, заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин. После матча с египтянами у нашей сборной запланированы еще 2 товарищеские встречи с африканскими командами. Доллар на сегодня 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля и 72 копейки.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» в Самаре в течение дня. Облачно, с прояснениями, будет кратковременный дождь, гроза возможна, ветер южный, юго-западный, 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 14-16. Сейчас в Самаре 12 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. Самаре 8 часов 14 минут. С вами Дмитрий Рожков. Доброе утро. На календаре четверг, 28 мая. За окном плюс 12. Что, как выяснили ученые, мужчины переживают гораздо тяжелее и дольше, нежели женщины. Узнаем на 103.6 FM в предстоящие 10 минут.
1: Реклама. Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
2: Едешь по делам, думаешь о работе, а о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 2044.
1: Иван Царевич и Серый Волк снова на сцене Самарского театра кукол. Здесь волк меняет обличие, Иван разъезжает по сцене на самокате, а его братья на скейтах. Народная сказка в современном прочтении. Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
0: Пора снова посмотреть, что на самарских дорогах. На 4 балла они загружены, по данным Яндекс.Карт. Сильнее всего на Московском шоссе, 22-го парсъезда до Авроры, от Николая Панова до Авроры. На 22-го парсъезда от стакады через железную дорогу до Заводского шоссе. На Революционной от Печорской до Московского шоссе. И на Южном мосту от Авроры на Южном берегу до Заводского шоссе.
3: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 8.23. На 103.6 FM встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Принято считать, что мужчины – это сильный пол. На деле это существа крайне ранимые. Исследование Бингентомского университета говорит, мужчины переносят разрыв отношений гораздо тяжелее и дольше, чем женщины. Пока прекрасная половина выговаривается подругам и меняет прическу, сильный пол молчит, копит стресс и годами не может прийти в себя. Психологи выделили 4 признака такой скрытой травмы. Первый – мужчина начинает спать сутками. Это попытка уйти в бессознательное состояние, чтобы заглушить боль. Второй признак – уход в видеоигры. Там все подчинено правилам, а после неудачи можно начать заново. Третий маркер – попытка немедленно завести новые отношения, хотя сразу окунаться с головой в новый роман – это ошибка. Четвертый признак – самоизоляция. Мужская дружба строится вокруг работы или хобби, но не ради душевных разговоров. Мужчине просто не с кем поделиться, он замыкается в себе и разрушает здоровье. Так что если ваш приятель резко пропал с радаров после расставания, не оставляйте его одного, вытащите из дома и поговорите. Наших ранимых мужчин надо беречь.

0: 8-9-7-3-20-10.
1: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление карусии, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракетная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
2: Чанган Дипал G318 – премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил, разгон как у спорткара, запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио.

0: 9 в Самаре, радио «Мегаполис», всегда хорошая музыка, за окном сейчас плюс 13 градусов, дальше на 103.6 FM. Подробно о погоде на сегодняшний четверг, прежде коротко о свежих новостях на радио «Мегаполис».
1: Здравствуйте. В России зафиксированы массовые сбои в работе VPN-сервисов и прокси. Как пишет издание «Код Дурова», пользователи жалуются на ухудшение работы или полное отключение сервисов вне зависимости от оператора связи и региона. По словам экспертов, те, на кого возложена обязанность борьбы с VPN и прокси, могли найти уязвимость в механизме их работы. Минтранс предложил ввести постоплату парковок. Согласно документу, пользователи стоянок, въезд и выезд которых не оборудован средствами контроля, смогут оплатить услугу в течение суток с момента начала пользования. Законопроект опубликован для общественного обсуждения. Строительство канатных дорог в Самаре оценили в 6,5 миллиардов рублей. Рассматриваются два проекта до Рождественной и Южного города. Ведется поиск инвесторов. Грушинский фестиваль в этом году не состоится. Как сообщили организаторы Бардовского форума, собраться на Мастрюковских озерах не позволяет ситуация с безопасностью. Они выразили надежду, что фестиваль вернется, как только это станет возможным. Московская родина и Воронежский факел вошли в состав российской премьер-лиги, сообщается на сайте турнира. Родина дебютирует в топ-дивизионе, а факел вернется после года отсутствия. Из РПЛ исключили Пари НН и Сочи, вылетевшие в первую лигу по спортивному принципу.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможно гроза, ветер южный, юго-западный, 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 14-16. Сейчас в Самаре плюс 13.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио «Мегаполис».

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Самаре 8 часов 42 минуты. С вами Дмитрий Рожков. Доброе утро четверга. На календаре 28 мая. С чем сегодня можно поздравить людей с темными волосами, Катя Григорьева расскажет минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
3: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций, единый вход, семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. «Активикапарк.рф».
4: База, база, орел в гнезде. И никуда не торопится. 0+.
5: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
6: Ну, рассказывай, где и как.
5: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
6: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
7: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
8: Кусается ипотека, но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у Космопорта 2 для всех ставка 11,9%. Для всех, без исключения, всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
9: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,123%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования процентная ставка увеличивается на 1% пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России на 20.12 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Телефон рекламной службы 207-2127.
12: Радио «Мегаполис».
0: На радио «Мегаполис» информация о дорожной обстановке. В Самаре, по данным Яндекс.Карт, на 5 баллов сейчас загружено движение в городе. Крупнее всего пробки на Московском шоссе от проспекта Кирова до Авроры, от Гагарина до Авроры, на Революционной от Печорской до Московского шоссе, а также на улице Авроры и Южном мосту от Южного до Заводского шоссе.
11: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Это музыка, которую мы любим на радио «Мегаполис». Самаре 8 часов 48 минут. Сейчас встречаем Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 28 мая – Всемирный день брюнеток. Праздник появился в 2006 году как ответ Дню блондинок, который отмечают 31 мая. Слово «брюнетка» от французского «брюн», то есть «коричневый». Ген MC1R, отвечающий за темный цвет волос, доминантный, и людей с темными волосами на Земле до 80%. Современные исследования показывают, что в среднем брюнеты лучше справляются со стрессом и легче переносят физнагрузки. Мнение о том, что брюнетки седеют раньше блондинок, неверно. Это индивидуально. Просто на темных волосах седина заметнее. Выражение «джентльмены предпочитают блондинок» в наши дни спорно. Исследования разнятся. Так, сотрудники крупнейшего англоязычного сайта знакомств, анализируя анкеты, выяснили, что современные мужчины предпочитают брюнеток с длинными волосами, голубыми глазами и татуировками под одеждой. В 21 веке корона на конкурсах красоты чаще доставалась брюнеткам, почти 60% случаев. А блондинки от природы Ева Грин, Анджелина Джоли и Дита фон Сис прославились, став брюнетками.
4: Радио «Мегаполис».

0: девочки смеются.
1: Радио Мегаполис.
2: Если нравится музыка, Радио Мегаполис. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Радио Мегаполис.

0: Тамаре 8.59, через пару-тройку минут у нас свежие новости, затем прогноз погоды, и через минуту уже музыка, понятная, без слов, на радио «Мегаполис».
1: Реклама. Богатырская Слобода предлагает. Корпоративы для организации экскурсий для школьников. Метастрельбище. Музей «Княжий терем». Пятиместные лесные домики. Шатровый лагерь «Княжий стан». Прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные – яркий веселый праздник состязаний, игры, забав. Богатырская силушка. Русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распро...

0: окно. Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 9 часов 2 минуты, плюс 14 градусов за окном, днем до плюс 16, кратковременный дождь и, возможно, гроза. Новости на Радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Власти закрывают лазейки в семейной ипотеке, чтобы ее не использовали в бизнес-целях. По данным «Коммерсанта», Минфин предлагает не выдавать такие кредиты тем, у кого есть непогашенная льготная ипотека, оформленная до 23 декабря 2023. В ведомстве хотят снизить использование льготных жилищных кредитов на покупку квартиры в инвестиционных целях, то есть не по прямому назначению. При этом Минфин заверил, что отзывать уже выданные кредиты или повышать по ним требования власти не планируют. Незаконный майнинг криптовалют будет караться лишением свободы на срок до 5 лет. Законопроект принят Госдумой в первом чтении. Среди других мер – штрафы до 2,5 миллионов рублей и принудительные работы. Наказание будет более суровым, если преступление совершено организованной группой, либо ущерб превышает 13 миллионов рублей. Проект предусматривает конфискацию имущества, использованного при незаконном майнинге. От уголовной ответственности могут освободить, если ущерб добровольно возмещен. В Тольятти владельцев объектов бывшего завода «Фосфор» обязали принять меры для безопасного хранения опасных веществ. Об этом сообщает региональное министерство природы. Ранее на площадке бывшего химического предприятия выявили 11 очагов загрязнения. Новый речной маршрут свяжет Самару и Сызрань с 1 июля. Перевозки по Волге будет осуществлять судно на подводных крыльях «Восход», рассчитанное на 70 пассажиров. Рейсы запланированы на выходные дни. Время в пути составит 2 часа 15 минут. За это время катер преодолеет по реке расстояние в 121 километр. График предусматривает 2 рейса в сутки. Утренний выезд из Самары и вечерний из Сызрани. В России жалуются на усиление блокировки Telegram. Беспрецедентное количество жалоб зафиксировано за последнюю неделю, сообщает портал «Код Дурова». Пользователи заявляют, что мессенджер у них перестал открываться или открывается с большим трудом через VPN. Сами VPN-сервисы стали хуже работать. Эксперты полагают, что Роскомнадзор запустил новые методы борьбы со средствами обхода блокировок. В результате часть VPN-сервисов начала сбоить. Похожие проблемы с прокси наблюдались и в начале апреля. Решить их удалось с обновлением Telegram, в котором были устранены уязвимости. Доллар на сегодня 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля и 72 копейки.
0: Спонсор прогноз погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня облачно, с прояснениями, будет кратковременный дождь, гроза, возможно, ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура днем до плюс 16 градусов. Сейчас в Самаре плюс 14.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: 9.09. Самарин, радио Мегаполис. Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Желаю вам приятного утра. На календаре четверг, 28 мая. На улице сейчас плюс 14 градусов. Начинается невероятный вопрос на радио Мегаполис. На кону у нас два билета в кинотеатр «Синема Парк» в Молле Паркхаус на прямую трансляцию финального матча Лиги Чемпионов, который состоится в субботу, 30 мая. На правах рекламы. Кульминация европейского клубного сезона – событие, которое определит сильнейшую команду на континенте. Наслаждайтесь игрой футбольных грандов Европы в атмосфере сектора стадиона и комфорте современного кинотеатра. Подробности на сайте кинотеатр.ру. 18+. И вот невероятный вопрос сегодняшний. Внимание. Каждый восьмой взрослый сожалеет, что когда-то выкинул это. Повторю, каждый восьмой взрослый сожалеет, что когда-то выкинул это. О чем речь? 25-070-21, номер для ваших версий, дозванивайтесь, удачи. 25-070-21, невероятный вопрос на радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама. Квест-центр «Изоляция» — популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек». Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, что сейчас на самарских дорогах. Движение в городе загружено на 5 баллов, по данным Яндекс.Карт. Сильнее всего на Московском шоссе от проспекта Кирова до Авроры, от Николая Панова до Потапова. На улице Авроры и Южном мосту от Южного до Заводского шоссе. А еще на проспекте Масленникова от Московского шоссе до Мичурина.
2: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступает.

0: 9.14 в Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего и где разгадываемый невероятный вопрос. Каждый восьмой взрослый сожалеет, что когда-то выкинул это. О чем может идти речь, как вы думаете? 25-07-021. По этому номеру принимаю ваши варианты. Удачи! Доброе утро, ваша версия.
1: Доброе утро, Дмитрий. Я думаю, это сберегательная книжка.
0: Сберегательная книжка. Ну, пусть будет как вариант, необычно. Речь у нас о другом, с деньгами. Это не связано. Подумаем. Доброе утро, вы что скажете?
2: Здравствуйте, я думаю, школьный дневник.
0: Ну да, что-то, что напоминает о юности.
2: О школе.
0: Не о школе, кстати говоря. Да, вот именно с юностью связано, но это не связано со школой. Поищем еще. Спасибо. Хорошего дня вам.
2: Спасибо.
0: Повторю невероятный вопрос. Каждый восьмой взрослый сожалеет, что когда-то выкинул это. О чем может идти речь? 25-07-021. Номер для ваших вариантов. Удачи. Сейчас у нас тут 3.6 FM. Анна Романова с гороскопом.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Доброе утро. Овен, день сознательных усилий. Сконцентрируйтесь на том, что получается у вас хуже всего. Тельцы. Будет трудно соблюдать баланс, чего бы он ни касался. Эмоции не дадут мыслить трезво. Близнецы, ваши запросы могут перейти на другой уровень. Либо вам захочется иметь другое количество, либо другое качество чего-то. Раки, может быть задето ваше самолюбие. Появятся или возобновятся обиды на близких, особенно на партнера или супруга. Львы, единственным средством сохранения гармонии окажется компромисс, причем не в вашу пользу. Ну, лучше пусть будет так. Девы, придется возвращаться к нерешенным вопросам. И на этот раз у вас не будет выбора, придется делать то, что будет нужно. Весы, вы столкнетесь с последствиями решений, принятых ранее. Возможно, денежные потери или разочарования. Скорпионы, день правильной постановки вопросов. Взгляд на ситуацию с неожиданной стороны решит массу проблем. Стрельцы, день проверки вашей надежности и доверия к вам. Из-за невнимательности или безалаберности вы можете потерять важного человека. Козероги, пусть все, что вы делаете, будет в рамках правил и даже ритуалов. Не выходите за пределы своих полномочий. Водолеи, день, когда лучше сохранять дистанцию со всеми, кого вы не очень хорошо знаете. Вас могут подвести или даже подставить. Рыбы, партнерство может дать трещину. Не стоит идти на уступки, если видите, что человек не готов сделать то же самое для вас.
3: Радио Мегаполис 103.6 FM.

0: 9:21 в Самаре, на радио Мегаполис. Музыка, которую мы любим. За окном сейчас плюс 14 градусов, до плюс 16 днем. Кратковременный дождь ожидается, возможно, гроза. К невероятному вопросу вернемся в ближайшие минуты. А сейчас на 103.6 FM Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Объявлены хедлайнеры финального шоу чемпионата мира по футболу. Событие историческое. Впервые в перерыве решающего матча 19 июля устроят масштабный концерт. На стадион выйдут Мадонна, Шакира и корейская группа BTS. Шакира, кстати, записала новый гимн турнира. Трек под названием «Дай, дай». У Мадонны в июле тоже громкое событие. Выходит продолжение ее танцевального альбома «Confessions on a Dance Floor». А парни из BTS этой весной вернулись со службы в армии и сразу возглавили мировые хит-парады. Шоу продлится ровно 11 минут. Сам турнир обещает быть самым масштабным в истории. Матчи примут сразу три страны – США, Канада и Мексика. Главные фавориты турнира – Испания, Франция, Англия, Бразилия и Аргентина во главе с Лионелем Месси. А мы давайте послушаем фрагмент нового футбольного гимна от Шакиры.

0: 11 июня уже стартует чемпионат мира по футболу, который пройдет в США. А в эту субботу, 30 мая, состоится финальный матч Лиги чемпионов, прямую трансляцию которого можно посмотреть в кинотеатре «Синема Парк» 18+. Два билета на эту трансляцию разыгрываем мы в невероятном опросе на радио «Мегаполис». Вот он, каждый восьмой взрослый сожалеет, что когда-то выкинул это. Это что-то связанное с юностью, что напоминает о юности. Так мы выяснили, о чем речь. 25-07-021, по этому номеру принимаю ваши варианты. Удачи! Доброе утро, что вы скажете нам?
1: Доброе утро, может быть, это игрушки?
0: Игрушки. Это не игрушки. Принимается как возможный вариант, но речь все-таки о другом. Спасибо вам, хорошего дня. Доброе утро, ваше предположение?
2: Доброе утро, может быть, пластинки старые?
0: А вот обычно это как раз-таки с музыкой связано чаще всего, но это не то, с помощью чего слушали музыку. Пластинки, кассеты, что-то другое. Но... И не музыкальные инструменты, но с музыкой, вероятнее всего, это связано. То, о чем, собственно говоря, жалеет. Об утрате чего, собственно говоря, жалеет каждый восьмой взрослый. Что еще раз сказали?
2: Постеры какие-то, которые любили.
0: Постеры? Вешали что-то на стены своей юности? А сохранились какие-то постеры, может быть, у вас или у родителей? Да? Вы не выбросили? Вот каждый восьмой взрослый сожалеет, что сделал это, что выкинул постеры, которые висели в юности на стене. Абсолютно правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос вы докрутили. Умница, подсказка с музыкой вам, судя по всему, помогла. Как вас зовут?
2: Даша.
0: Даша, я поздравляю вас с победой. Именно вы получаете сегодня два билета на прямую трансляцию финального матча Лиги чемпионов, который пройдет в субботу, 30 мая. А посмотреть можно будет в кинотеатре «Синема Парк» в Молле Паркхаус на третьем этаже. 18+. С победой!
2: Спасибо большое. Я, Даша, с улицы Гагарина, разгадала сегодня ответ на невероятный вопрос.
0: Немного рекламы. 30 мая кинотеатр «Синема Парк» в Молле

0: Пепаркаус на третьем этаже приглашает на прямую трансляцию финала Лиги Чемпионов. Кульминация европейского клубного сезона – событие, которое определит сильнейшую команду на континенте. Наслаждайтесь игрой футбольных грандов Европы в атмосфере сектора стадиона и комфорте современного кинотеатра. Подробности на сайте кинотеатр.ру. 18+. Завтра после 9 утра на радио «Мегаполис» новый невероятный вопрос задам. Участвуйте, разгадывайте и тоже побеждайте. Удачи!
1: Реклама. Добрый!

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: 21 метр экстрима. Взлет на высоту 7-этажного дома. Уникальный аттракцион «Шоутайм». Поймай свой адреналин. Суператтракцион «Шоутайм» для самых бесстрашных. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».

0: 9.33 в Самаре, радио Мегаполис, музыка, которую мы любим. Разгадали мы уже сегодняшний невероятный вопрос на радио Мегаполис. Звучал он так. Каждый восьмой взрослый сожалеет, что когда-то выкинул это. О чем речь? Я спрашивал. Правильный ответ – постеры, которые висели в юности на стене, сказал нам Дарья Сульц-Гагарина. Выиграла два билета на прямую трансляцию финала Лиги чемпионов, которую можно будет посмотреть в кинотеатре «Синема Парк» в Молли Парк Хаус. Утром в будни разгадываем невероятный вопрос на радио «Мегаполис» после 9, как обычно. Желаю удачи вам. Через минуту прогноз погоды на сегодня, а сейчас на 103.6 FM краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Минздрав изменит механизм продажи рецептурных лекарств. Аптеки будут отпускать их только по электронным рецептам. Бумажные утратят силу. Законопроект еще в разработке. Сейчас за продажу рецептурных лекарств без рецепта предусмотрены штрафы от 30 тысяч до 200 тысяч рублей. Самарцы стали чаще жаловаться на запах газа. Об этом сообщили в СВГК. Компания удвоила число задействованных в отработке заявок персонала. Из-за резкого роста жалоб ожидание аварийной бригады в некоторых случаях может удлиняться, предупредили газовщики. В случае появления запаха газа нужно оперативно сообщать об этом по телефонам 04 или 104. В Самарской области отремонтируют более 100 километров дорог, ведущих школам, колледжам и вузам, сообщили в региональном Минтрансе. Работы охватят 46 участков, причем 78 километров из них – это школьные маршруты. С 1 июля из Самары в Сызрань начнут ходить суда «Восход-08». Один такой катер вмещает до 70 человек. Суда будут курсировать по выходным, время в пути составит 2 часа.
0: На радио Мегаполиса о погоде. В течение дня в Самаре будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможно гроза, ветер южный, юго-западный, 5-10 метров в секунду, температура днем, плюс 14-16. Сейчас в Самаре плюс 12 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: 9:41 в Самаре, радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего, вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам хорошего утра четверга на календаре 28 мая. Историю о родившемся в этот день прославленном советском композиторе, который, будучи 13-летним подростком, написал свое первое произведение, Катя Григорьева будет рассказывать минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
6: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, что сейчас на самарских дорогах. На 4 балла загружены они по данным Яндекс.Карт. Крупнее всего заторы к этой минуте на Заводском шоссе от Кабельной до Профильной, на улице Авроры от Мариса Тореза до Дыбенко и в обратном направлении на Антона Васенко от Карбышева до Авроры.
7: Радио «Мегаполис». Самара 103,3.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. Самаре 9 часов 47 минут. Сейчас Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 28 мая 1913 года в городе Ельце Липецкой области родился Тихон Хренников. Композитор, пианист, педагог, автор советских песенных хитов «Московские окна», «Колыбельная Светлане», «Давным-давно» и оперы «Гусарская баллада». У фамилии композитора интересное происхождение. По легенде, в 18 веке в Россию приехал швед Бистрём из Энгёнинга. Он стал выращивать хрен, за это и получил прозвище «Хренник», а потомки стали носить фамилию по прозвищу. В Ельце были и другие выдающиеся личности с такой фамилией, например, Максим Хренников, один из основателей города и богатый хлеботорговец. Тихон Хренников был 10-м ребенком в купеческой семье. Играть на рояле он научился в 9 лет, а первое произведение написал в 13. Талант заметил выдающийся музыкант и педагог Михаил Гнесин и пригласил в Москву, в свой музыкальный техникум. Уже в годы учебы в консерватории Хренников был известным композитором и лауреатом разных премий. Он умер в 2007 году в 94 года. В Ельце есть его музей и проходит музыкальный фестиваль имени Хренникова.
4: Если враг слепой надежде, Русь покорить, Русь покорить.

0: 9 часов 56 минут Самарин, радио Мегаполис. Далее свежий выпуск новостей, после прогноз погоды на сегодня и через минуту музыка, понятная без слов. На 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
1: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем рассказ.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, в Самаре 10 часов 1 минута, за окном сейчас плюс 15 градусов, днем ожидается до плюс 14-16, кратковременные дождь и, возможно, гроза. Радио «Мегаполис» новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области одобрили казначейские инфраструктурные кредиты на 4 миллиарда рублей. Деньги, среди прочего, пойдут на модернизацию системы теплоснабжения Самары, системы водоотведения ливневого стока в Тольятти и строительство котельных в Кинель-Черкасском районе. Кроме того, регион получит 670 миллионов рублей на создание сетей водоснабжения и водоотведения для Тольяттинской особой экономической зоны. В Самаре приведут в порядок причал на поляне имени Фрунзе. Поручение мэрии дали региональной власти. Ранее пассажиры пожаловались на отсутствие туалетов и скамеек и на крутую лестницу, которая ведет к реке. Кроме того, туристы недовольны тем, как организованы речные перевозки с причала поляны имени Фрунзе до Ширяева. Рейсов для возвращения в воскресенье в Самару никогда не хватает. Люди жалуются, что билеты нельзя купить заранее и просят, чтобы в воскресенье было больше рейсов. Жители Самары массово сообщают о запахе газа в разных районах города. В среду диспетчерская служба СВГК столкнулась с резким ростом количества обращений. Чтобы оперативно отработать заявки, компания увеличила число задействованного персонала в два раза. Отмечается, что из-за роста числа жалоб в некоторых случаях может вырасти время ожидания аварийной бригады. В газовой службе напоминают, что при запахе газа нужно звонить по номеру 104 или 04. При этом нужно закрыть газовые краны в квартире, открыть окна, проветрить помещение. При подозрении на утечку газа запрещено включать свет и пользоваться электроприборами. В Самарской области ожидаются гроза и град. О новой волне осадков предупредили в Приволжском гидрометцентре. При грозе порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. В регионе объявлен желтый уровень опасности. В МЧС рекомендуют, уходя из дома, закрывать форточки и не парковать автомобили под деревьями. Ветреная дождевая погода с дневной температурой в районе плюс 20 градусов простоит в Самарской области до конца мая. Медики выявили три проблемы со здоровьем, снижающие эффективность сотрудников. Каждый четвертый офисный работник имеет скрытые сердечно-сосудистые проблемы. К такому выводу пришли в Сберздоровье, проанализировав результаты диспансеризации. Также заметно распространены эндокринные нарушения и заболевания ЖКТ. Врачи предупреждают, что проблемы со здоровьем съедают продуктивность, ведут к быстрой утомляемости и снижению концентрации. По оценкам, из-за проблем со здоровьем 70% сотрудников работают неэффективно до 2 часов в день, в отдельных случаях до 4,5 часов. Доллар на сегодня 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля и 72 копейки.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» в Самаре в течение дня. Облачно, с прояснениями, будет кратковременный дождь, гроза возможна, ветер южный, юго-западный, 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 14-16. Сейчас в Самаре плюс 15.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис, Самаре 10 часов 10 минут. Прямо сейчас на 103.6 FM узнаем о новой лимитированной версии Нивы.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: «АвтоВАЗ» старается удивить. В салонах появилась лимитированная «Нива Тревел» с кожаным салоном. Тираж всего 1000 штук, цена от 1 900 000. Кожа наша, отечественная, причем сиденья сделали перфорированными. Выглядит аккуратно, а главное практично. Пролить кофе или испачкать кресло на бездорожье теперь не так страшно. Версия топовая, поэтому внутри есть все. От кондиционера и зимних обогревов до камеры заднего вида с омывателем. Но водителей со стажем больше интересует то, что под капотом. Туда наконец-то поставили новый мотор 1.8. Мощность скромная, 90 лошадиных сил, но прелесть в другом. Почти вся тяга доступна уже на самых низах. Профессионалы поймут. Для тяжелого груза или вязкой грязи это как раз то, что нужно. При этом «Нива» осталась с собой с честным полным приводом и клиренсом в 22 сантиметра. И пока менеджеры продают эту 1000 машин, инженеры уже упаковывают чемоданы на Петербургский экономический форум. 3 июня там обещают показать обновленную «Ниву Legend».
1: Реклама.
4: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
5: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
6: 373-2010.
7: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
9: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
10: Телефон рекламной службы 207-21-27.
11: Радио Мегаполис.

0: возможно, гроза. На 103.6 FM мы послушаем снова Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Принято считать, что мужчины – это сильный пол. На деле это существа крайне ранимые. Исследование Бингентомского университета говорит, мужчины переносят разрыв отношений гораздо тяжелее и дольше, чем женщины. Пока прекрасная половина выговаривается подругам и меняет прическу, сильный пол молчит, копит стресс и годами не может прийти в себя. Психологи выделили 4 признака такой скрытой травмы. Первый – мужчина начинает спать сутками. Это попытка уйти в бессознательное состояние, чтобы заглушить боль. Второй признак – уход в видеоигры. Там все подчинено правилам, а после неудачи можно начать заново. Третий маркер – попытка немедленно завести новые отношения, хотя сразу окунаться с головой в новый роман – это ошибка. Четвертый признак – самоизоляция. Мужская дружба строится вокруг работы или хобби, но не ради душевных разговоров. Мужчине просто не с кем поделиться, он замыкается в себе и разрушает здоровье. Так что если ваш приятель резко пропал с радаров после расставания, не оставляйте его одного, вытащите из дома и поговорите. Наших ранимых мужчин надо беречь.
4: Реклама. Ищите идеальный сыр для семейного завтрака или праздничной тарелки? Загляните в супермаркет «Миндаль». Выбирайте «Маздам молочный гостинец». Всего 699,99 за килограмм. Тот самый сыр с большими дырочками и нежным вкусом. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
5: Богатырская слобода предлагает. Корпоративы для организации, экскурсии для школьников, метастрельбище, музей «Княжий терем», пятиместные лесные домики, шатровый лагерь «Княжий стан», прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные – яркий веселый праздник состязаний, игр и забав «Богатырская силушка». Русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
6: Дяди, тети, очень важно, объявляем

0: без окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» отличная музыка для рабочего настроения. В Самаре половина одиннадцатого, за окном сейчас плюс 15, впереди на 103.6 FM. Подробный прогноз на сегодня, а сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В Самарской области одобрили казначейские инфраструктурные кредиты на 4 миллиарда рублей. Деньги, среди прочего, пойдут на модернизацию системы теплоснабжения Самары и системы водоотведения ливневого стока в Тольятти. Также будут построены котельные в Кинель-Черкасском районе. В Самарской области за неделю с алименщиков взыскали 37 миллионов рублей. Работу по таким исполнительным производствам активизировали в рамках акции «Судебные приставы детям». Сообщается, что специалисты посетили свыше 100 адресов. В отношении свыше 20 алименщиков возбуждены уголовные дела. На речном вокзале Самары до конца июня установят терминалы для покупки билетов. Об этом сообщил в РИО главы регионального Минтранса Сергей Неретин. В России с начала года вчетверо выросло количество отмененных авиарейсов, передает «Коммерсант» со ссылкой на данные страховщиков. Сбои в расписании начались с января из-за снегопадов. К объяснению, ситуация осложнилась из-за отмены рейсов на ближневосточном направлении. Продолжающиеся атаки беспилотников и закрытие аэропортов с мая стали почти ежедневными. На этом фоне авиакомпании стали в два раза чаще задерживать авиарейсы.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможно, гроза, ветер южный, юго-западный, 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 14-16. Сейчас в Самаре плюс 15.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Реклама. Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
0: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. В Самаре 10 часов 48 минут. Катю Григорьеву послушаем на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 28 мая – Всемирный день брюнеток. Праздник появился в 2006 году как ответ Дню блондинок, который отмечают 31 мая. Слово «брюнетка» от французского «брюн», то есть «коричневый». Ген MC1R, отвечающий за темный цвет волос, доминантный, и людей с темными волосами на Земле до 80%. Современные исследования показывают, что в среднем брюнеты лучше справляются со стрессом и легче переносят физнагрузки. Мнение о том, что брюнетки седеют раньше блондинок, неверно. Это индивидуально. Просто на темных волосах седина заметнее. Выражение «джентльмены предпочитают блондинок» в наши дни спорно. Исследования разнятся. Так, сотрудники крупнейшего англоязычного сайта знакомств, анализируя анкеты, выяснили, что современные мужчины предпочитают брюнеток с длинными волосами, голубыми глазами и татуировками под одеждой. В 21 веке корона на конкурсах красоты чаще доставалась брюнеткам, почти 60% случаев. А блондинки от природы Ева Грин, Анджелина Джоли и Дита фон Сис прославились, став брюнетками.
4: Радио «Мегаполис». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
5: 103.6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Спасибо, что выбрали Радио Мегаполис.
1: 103,6 FM.

0: Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление коррозии, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракетная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
5: Едешь по делам, думаешь о работе. А о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону. 8-846-202-20-44.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио «Мегаполис».
8: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 11 часов 1 минута, за окном плюс 16, а плюс 16 также днем, кратковременный дождь и, возможно, гроза. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России зафиксированы массовые сбои в работе VPN-сервисов и прокси. Как пишет издание «Код Дурова», пользователи жалуются на ухудшение работы или полное отключение сервисов вне зависимости от оператора связи и региона. По словам экспертов, те, на кого возложена обязанность борьбы с VPN и прокси, могли найти уязвимость в механизме их работы. Прокуратура добилась возвращения в госсобственность бывшего санатория «Волжские зори» в Тольятти. Иск удовлетворил 11-й арбитражный апелляционный суд. Санаторий профилактории, расположенный на участке в 6,5 гектаров, был построен в 71-м году прошлого века предприятием «Синтез Каучук». В 93-м санаторий был приватизирован. Впоследствии объект несколько раз менял собственников. С 2019-го он принадлежит бизнесмену Олегу Селиванову. В 23-м году собственник попытался выкупить участок под санаторием за 20 миллионов, но Росреестр отказался регистрировать сделку. Сейчас объект не эксплуатируется, при этом на его территории складируются отходы. Два года назад прокуратура обратилась в арбитраж с требованием признать приватизацию санатория недействительной и истребовать его в пользу города. Однако арбитраж отказал в удовлетворении иска, сославшись на то, что истец не является стороной сделки, а в этой связи срок исковой давности составляет 10 лет и истек еще в 2010-м. Прокуратура обжаловала это решение. 11-й арбитражный апелляционный суд его отменил, иск прокуратуры был удовлетворен. В Самарской области отремонтируют более 100 километров дорог, ведущих школам, колледжам и вузам, сообщили в региональном Минтрансе. Работы охватят 46 участков, причем 78 километров из них – это школьные маршруты. Грушинский фестиваль в этом году не состоится. Как сообщили организаторы Бардовского форума, собраться на Мастрюковских озерах не позволяет ситуация с безопасностью. Они выразили надежду, что фестиваль вернется, как только это станет возможным. С 1 июля из Самары в Сызрань начнут ходить суда «Восход 08». Один такой катер вмещает до 70 человек. Суда будут курсировать по выходным. Время в пути составит 2 часа. Доллар на сегодня 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля и 72 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня облачно, с прояснениями, будет кратковременный дождь, гроза, возможно, ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура днем до плюс 16 градусов. Сейчас в Самаре плюс 16.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике МЛЦ. МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Лера Москва на радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, в вашей компании Дмитрий Рожков. Добрый день, четверг сегодня, 28 мая. Впереди у нас на протяжении 10 минут только музыка. На очереди Тедди Суимс и его суперновинка «Мистер Know It All». Через минуту на радио Мегаполис.
1: Реклама.
2: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Сильно уютно, не дует и точка.
3: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
4: 373-2010.
5: Иван-царевич и серый волк снова на сцене Самарского театра кукол. Здесь волк меняет обличье. Иван разъезжает по сцене на самокате, а его братья на скейтах. Народная сказка в современном прочтении. Возрастное ограничение 6+.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио

0: Мегаполис.
1: Если нравится музыка Радио Мегаполис, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Мегаполис.

0: Десятки игровых локаций, единый вход, семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131, activicapark.rf.
1: База, база, орел в гнезде и никуда не торопится. 0+.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио

0: все тебе.
1: Мишел Эталон, радио «Мегаполис». Отличная музыка для рабочего настроения. В Самаре половина 12-го. В продолжении часа на 103.6 FM. Снова музыка нон-стоп в ближайшие 10 минут. Эда Ширана услышим скоро уже. Shape of You. А сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
2: Здравствуйте. Спасатели предупредили жителей Самарской области о грозе и граде. Во время непогоды порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Также в предупреждении есть информация о ливнях. Рекомендуется закрывать окна, уходя из дома, и не парковать автомобили под деревьями. Жители Самары массово сообщают о запахе газа в разных районах города. В среду диспетчерская служба СВГК столкнулась с резким ростом количества обращений. Чтобы оперативно отрабатывать заявки, компания увеличила число задействованного персонала в два раза. В Самарской области за одну неделю с алиментщиков взыскали 37 миллионов рублей. Работу по таким исполнительным производствам активизировали в рамках акции «Судебные приставы детям». Сообщается, что специалисты посетили свыше 100 адресов, в отношении 20 алиментщиков возбуждены уголовные дела. В России вырос спрос на сонный туризм. В АТОР уточнили, что это модный тренд в туристическом инфополе, который стал ответом на интенсивный график жизни и постоянный стресс. Программы здорового сна в отелях и санаториях ориентированы на комплексное восстановление ресурсов организма, от цифрового детокса и снятия стресса до коррекции биоритмов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре в течение дня облачно, с прояснением, будет кратковременный дождь, возможно гроза, ветер южный, юго-западный, 5-10 метров в секунду. Температура днем до плюс 16. Сейчас в Самаре 16 градусов.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: shape of you.
1: Радио Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Милен Фармер на радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, и где через пару минут уже вспомним вместе с вами лучшие хиты разных десятилетий из золотой коллекции радио Мегаполис. В этом отрезке Араши Хелена, Пьюа Лав, Бай Бай Бай от NSYNC и Eurythmics.
1: Реклама. Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на двух- и трехкомнатные квартиры до 1 июня 2026 года. Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,223%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1% пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта 3 рублей. Универсальная лицензия Банка России номер 20 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ОСЗ «Архитектор». Декларация на сайте nas.dom.rf. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте новое окно за 2000 всего!
3: Звони в Госокно, пиши в Госокно, езжай в Госокно, хватай Госокно!
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
4: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
5: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
6: Ну, рассказывай, где и как.
5: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
6: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
7: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
8: Телефон рекламной службы 207-2127.
9: Радио «Мегаполис».
10: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, в Самаре 12 часов 1 минута, плюс 16 за окном. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Стоимость техосмотра автомобилей будет определяться по-новому. Проект приказа подготовила антимонопольная служба, передает «Коммерсант». Ключевое изменение касается правила участия бизнеса в формировании тарифа. Сейчас каждый регион, определяя цену на ТО на следующий год, должен собрать информацию с местных операторов техосмотра, в том числе об их затратах на фонд оплаты труда, содержание оборудования, аренду помещений и так далее. Такие данные должны предоставить не менее 50% компаний. Если же квота не набирается, то тариф повышается в соответствии с инфляцией. ФАС предлагает снизить планку до 35%. Поправками к документу ведомство хочет простимулировать участие операторов ТО в ценообразовании. Если же бизнес участвовать в расчете тарифов не захочет, ФАС предлагает установить минимально допустимую цену техосмотра, которая составит 1500 рублей за проверку одной легковой машины. В Самаре паркинг торгового центра «Летаут» на Московском шоссе стал платным. Теперь бесплатно оставить свой автомобиль на подземной парковке можно только на 15 минут. По истечении этого времени начинает взиматься плата. 2 часа стоит 150 рублей. В Самаре вынесен приговор за контрабанду бриллиантов и сапфиров. Как установил суд, фигурантка дела заказала на территории Индии драгоценные камни. 4 бриллианта и 1 сапфиров не были надлежащим образом задекларированы. В сопроводительных документах товар был оценен в 300 индийских рупий, 225 рублей по актуальному курсу. При этом, по заключению экспертизы, фактическая стоимость драгоценных камней превышает 1,5 миллиона рублей. Подсудимая вину признала, суд назначил ей штраф 500 000 рублей, бриллианты и сапфиры конфискованы. Самарские приставы ищут того, кто купит билеты для нелегалов для выдворения их за пределы России. Объявлены соответствующие торги. Подрядчику предстоит забронировать и выкупить железнодорожные и авиабилеты на международные рейсы. За это приставы готовы заплатить 250 000 рублей. Услуги нужно будет оказывать до конца года. За 2025-й ломбарды выдали россиянам займы на 412 миллиардов рублей. При этом количество клиентов увеличилось на 3% до 2 160 тысяч человек. По статистике ЦБ, большинство этих клиентов – постоянные. Те, кто использует займы для быстрого получения денег на срочные нужды. Почти 95% объема займов было выдано под залог ювелирных изделий. Средний размер займа под такой вид залога за год вырос на 6 тысяч рублей до 27 тысяч, что связано с повышением цен на золото, пишут ведомости. Россияне готовы потратить на смену стиля в среднем 22 тысячи рублей. В основном соотечественники хотят сменить стиль одежды, стрижку или цвет волос. При этом мужчины чаще хотят научиться подбирать аксессуары, обновить очки или, наоборот, отказаться от них и заменить на линзы. Женщины думают о косметологических процедурах, оформлении бровей и ресниц, пишет ТАСС со ссылкой на данное исследование. Среди самых частых причин для смены образа у женщин – желание почувствовать себя увереннее. А вот мужчин зачастую мотивируют изменения в личной жизни или новый карьерный этап, говорится в исследовании. Доллар на сегодня 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля и 72 копейки.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 29 мая, в пятницу. В Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 9, а завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Самаре 16 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Линда на радио Мегаполис, золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков, удачного вам продолжения четверга, сегодня 28 мая. Десятка неожиданных фактов о футболе на 103.6 FM в ближайшие 5 минут. Перед этим Калео, Way Down We Go на радио Мегаполис.
1: Радио Мегаполис, 103.6 FM. Реклама.
2: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление коррозии, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракетная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
3: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
4: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций. Единый вход. Семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. «Активикапарк.рф».
5: База, база, орел в гнезде. И никуда не торопится. Ноль плюс.
6: Едешь по делам, думаешь о работе. А о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе, 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 2044.
7: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Дяди, тети, очень важно! Объявляем

0: без окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио

0: Группа «Калео» на радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка. Далее на 103.6 FM. «Cutting Crew» «I just died in your arms tonight». А сейчас на радио «Мегаполис» мы послушаем Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: В футболе, как и в любом деле, случаются необычные и забавные вещи. Иногда приходится играть с призраками, а иногда спасаться от природы. Сегодня неожиданный футбол. Иногда в футболе специально забивают в свои ворота. В Кубке Карибского моря для выхода из группы нужно, по крайней мере, было победить с разницей строго в 2 мяча. А гол в дополнительное время засчитывается за 2. Команда сначала сравняла счет, забив в свои ворота, а в дополнительное время забила всего 1 гол, который стоил 2 очка и выиграла с нужным счетом. В 1972 году в матче чемпионата Англии «Арсенал-Ливерпуль» судью пришлось выбирать из болельщиков. Боковой арбитр получил травму и не смог продолжать. Его место занял телеведущий и футбольный фанат, которого вызвали прямо с трибуны. Он надел судейскую форму поверх своей одежды и блестяще отработал на линии до конца. В 1998 году английский арбитр Энди Уэйн осудил матч любительской лиги, во время которого игроки постоянно с ним спорили. В какой-то момент Уэйн не выдержал и толкнул одного из спорщиков, после чего показал сам себе красную карточку и ушел с поля, сорвав матч. В 2019 году в чемпионате Эквадора на стадион напал гигантский рой диких пчел. Игроки обеих команд, судьи и тренеры были вынуждены лечь на газон лицом вниз и пролежать так около 10 минут, пока рой не улетел. В 1968 в матче чемпионата Великобритании сильный ветер забросил мяч в ворота после того, как вратарь отразил атаку и выбросил его на поле. Гол был засчитан. В 1974 в чемпионате Бразилии гол забила бродячая собака, случайно оказавшаяся на поле. Гол тоже засчитали.

0: Судья решил, что он намеренно провоцировал своих соперников. И что на первом месте? В 1996 году сборная Эстонии должна была играть против Шотландии в Таллине. Но шотландцы пожаловались на плохое освещение стадиона, и FIFA перенесла игру с вечера на полдень. Эстонская федерация футбола возмутилась и в знак протеста не явилась на стадион. Сборная Шотландии вышла на поле, судья дал свисток, шотландцы сделали 3 паса по пустому полю, после чего арбитр зафиксировал победу, а матч вошел в историю как матч манекенов.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Радио Мегаполис.
3: Музыкальное сопровождение удачного дня.
2: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Мегаполис.

0: FM.
1: Радио Мегаполис.
2: Я в глазах твоих видел снег в океане. Этим снегом с тобой никогда мы не станем. И пускай все растает, ведь между мечтами мы теряем любовь, как снег в океане.

0: Добрая история, связанная с ним, облетела СМИ и соцсети на этой неделе. Исполнил он на днях мечту выпускников одной из школ Нижнего Новгорода. По приглашению ребят, которые они разместили в интернете, певец приехал к ним на последний звонок, поздравил их, сказал напутственные слова и спел одну из известных песен. Сергей Лазарев на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. Половина первого в Самаре в продолжение часа на 103.6 FM на протяжении 10 минут музыка нон-стоп. Группа One Republic с новинкой «Need Your Love» уже совсем скоро, а сейчас на радио «Мегаполис». Коротко о свежих новостях.
1: Здравствуйте. Туристы, которые планировали вылететь из Самары в Анталию на рейсах авиакомпании Air Anka, столкнулись с отменой и переносом своих поездок. Турецкий авиаперевозчик прекратил полеты в Россию. Это связано с тем, что Росавиация не продлила разрешение на чартерные рейсы. В Самаре паркинг торгового центра «Летаут» на Московском шоссе стал платным. Теперь бесплатно оставить свой автомобиль на подземной парковке можно только на 15 минут. По истечении этого времени начинает взиматься плата. Так, 2 часа парковки стоит 150 рублей. В Тольятти владельцев объектов бывшего завода «Фосфор» обязали через суд принять меры для безопасного хранения опасных веществ. Об этом сообщает Минприроды. Ранее на площадке бывшего химического предприятия выявили 11 очагов загрязнения. Спасатели предупреждают жителей Самарской области о грозе и граде. Во время непогоды порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Также в предупреждении есть информация о ливнях. Рекомендуется закрывать окна, уходя из дома, и не парковать автомобили под деревьями. Новый речной маршрут свяжет Самару и Сызрань с 1 июля. Перевозки по Волге будет осуществлять судно на воздушных крыльях «Восход», рассчитанное на 70 пассажиров. Рейсы запланированы на выходные дни.
0: На радио «Мегаполис» в погоде на завтра, в пятницу 29 мая, в Самаре переменная облачность ожидается преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 9, завтра днем 15-17 градусов. Сейчас в Самаре плюс 15.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.
2: Почему день

0: Мэри Клэр Дюбальдо на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. Далее на 103.6 FM. Тройка главных хитов минувших десятилетий. Золотая коллекция радио Мегаполис. Мы услышим Адриана Челентана, Desert Rose, Стинга и группу Bengals Eternal Flame.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Любят взрослые дети аттракционы «Три медведя».
3: Более 45 европейских аттракционов под открытым небом.
2: Детские и семейные.
3: Водные, надувные и экстремальные.
2: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Скучно не бывает.
4: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
5: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
6: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
7: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
8: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
9: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
10: Звони в госокно, пиши в госокно. Езжай в госокно, хватай госокно.
11: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
12: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
13: Экзамены и последний звонок. Время сказать учителям самое главное. Спасибо. Во всех супермаркетах «Миндаль». Конфеты «Мерси» всего 339,99. Искренняя благодарность в каждом кусочке. «Миндаль». Делаем праздник вкуснее.
14: Телефон рекламной службы 207-2127.
15: Радио «Мегаполис».
16: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Адриана Челентана в золотой коллекции «Радио Мегаполис». Впереди на 103.6 FM новости, прогноз погоды на завтра, а затем пятерка лучших песен о любви. В их числе «Оливия Дин», «Man I Need». С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM, где через пару минут послушаем с вами музыку, понятную без слов.
1: «Радио Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
2: Добрый!

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
2: Богатырская Слобода предлагает. Корпоративы для организации экскурсий для школьников. Метастрельбище. Музей Княжий Терем. Пятиместные лесные домики. Шатровый лагерь Княжий Стан. Прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные яркий веселый праздник состязаний, игр и забав. Богатырская Силушка. Русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. Туристы, которые планировали бы лететь из Самары в Анталию на рейсах авиакомпании Air Anka, столкнулись с отменой и переносом своих поездок. Турецкий авиаперевозчик прекратил полеты в Россию. Это связано с тем, что Росавиация не продлила разрешение на чартерные рейсы. Временное разрешение, выданное ранее, закончилось 25 мая. И с тех пор заявки на новые рейсы не удовлетворяются. Источник газеты «Известия», близкий к Минтрансу, сообщил, что авиаперевозчику отказали в выдаче разрешения, но компания начала продавать рейсы без согласования с российскими авиавластями. Как заявили в Росавиации, перевозчик продал свои перевозные емкости туроператору «Анекстур» до конца октября. В РСТ считают, что Air Anka должна уладить все формальности для полетов в Россию в ближайшие дни. В Союзе уверены, что это временные трудности и не видят угрозы для всего турецкого направления. Росстат сообщил о возросшей задолженности по зарплате. Она достигла почти 3 миллиардов рублей, это максимум с 2019 года. За апрель объем просроченных выплат увеличился на 35%, а за год почти вдвое. Наиболее сложная ситуация наблюдается в строительстве, ЖКХ и промышленности. Основная причина – отсутствие средств у компаний. Агентство по страхованию вкладов требует возбудить дело о хищениях в Самарском газбанке. Информация об этом содержится в опубликованных АСВ сведениях о ходе конкурсного производства. Сумма хищений не уточняется. Напомню, ЦБ лишил Газбанк лицензии в 2018 году. Причиной стали многочисленные нарушения требований закона о противодействии отмыванию доходов, полученных нелегальным путем. Продолжается процедура банкротства кредитного учреждения. Согласно свежим отчетам, кредиторам выплачено 16 миллиардов рублей из 20 миллиардов долга. На страховые выплаты вкладчикам ушло 18 миллиардов рублей. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают пограничники. Основные гуляния разворачиваются в парках и на набережной. На улицах сегодня больше обычного экипажей ДПС, они проверяют автомобилистов. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду аннулировал решение о недопуске российских сборных. Речь идет о соревнованиях в следующем сезоне. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. По его данным, представленные аргументы не содержат достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности. Дегтярев также уточнил, что теперь федерация должна собрать руководящий орган и принять решение относительно допуска России. Доллар на сегодня 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля и 72 копейки.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. В пятницу 29 мая в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью до плюс 9 градусов, завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Самаре плюс 14.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис». Украсят ваш день.
6: На радио «Мегаполис» пять песен о любви.

0: 8-9-3-7-3-20-10. Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
1: Ну, рассказывай, где и как.
0: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
1: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
2: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
3: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 14 градусов. В пятницу, 29 мая, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 9. Завтра днем в Самаре плюс 15, плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Богатырская Слобода предлагает корпоративы для организации, экскурсии для школьников, метастрельбище, музей Княжий Терем, пятиместные лесные домики, шатровый лагерь Княжий Стан, прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные яркий веселый праздник состязаний, игр и забав. Богатырская силушка, русская кухня и многое другое. 892-76-16-17-30.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Иван-царевич и серый волк снова на сцене Самарского театра кукол. Здесь волк меняет обличье. Иван разъезжает по сцене на самокате, а его братья на скейтах. Народная сказка в современном прочтении. Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 14 часов. На радио «Мегаполис» прогноз погоды. 29 мая в пятницу в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ближайшей ночью до плюс 9, завтра днем плюс 15-17 градусов. Сейчас в Самаре плюс 14.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Едешь по делам, думаешь о работе. А о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 2044.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио Мегаполис.
6: Радио Мегаполис. С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 14 градусов. В пятницу, 29 мая, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 9. Завтра днем в Самаре плюс 15, плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-800-273-2010.
1: Ищите идеальный сыр для семейного завтрака или праздничной тарелки? Загляните в супермаркет «Миндаль». Выбирайте «Маздам молочный гостинец». Всего 699,99 за килограмм. Тот самый сыр с большими дырочками и нежным вкусом. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем

0: утро с окном.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. В пятницу, 29 мая, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью до плюс 9 градусов, завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Самаре плюс 14.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-7-3-7-3-20-10.
1: Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
0: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
0: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
0: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
2: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление карусели, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракетная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
4: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 14 градусов. В пятницу, 29 мая, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 9. Завтра днем в Самаре плюс 15, плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. 29 мая в пятницу в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ближайшей ночью до плюс 9, завтра днем плюс 15-17 градусов. Сейчас в Самаре плюс 14.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 103.6 FM.
1: Радио Мегаполис.
2: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Едешь по делам, думаешь о работе. А о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8-846-202-2044.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 14 градусов. В пятницу, 29 мая, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 9, завтра днем в Самаре плюс 15, плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: я не сошел с ума, так надо.
1: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: 8-373-2010.
1: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. В пятницу 29 мая в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью до плюс 9 градусов, завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Самаре плюс 14.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103,6 FM. Реклама. Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
1: Едешь по делам, думаешь о работе. А о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 2044.
0: Богатырская слобода предлагает корпоративы для организации, экскурсии для школьников, метастрельбище, музей «Княжий терем», пятиместные лесные домики, шатровый лагерь «Княжий стан», прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные – яркий веселый праздник состязаний, игр и забав – «Богатырская силушка», русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30. Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
0: «103,6 FM».
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
5: Дяди и тети, очень важно, объявляем

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио

Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 14 градусов. В пятницу, 29 мая, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 9, завтра днем в Самаре плюс 15, плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама. Кусается ипотека, но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у Космопорта 2 для всех ставка 11,9%. Для всех, без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
2: Полная стоимость кредита от 19,390% до 22,123%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рублей. Универсальная лицензия Банка России на 2012 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление карусели, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракитная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
5: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
6: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций, единый вход, семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
7: База, орел в гнезде. И никуда не торопится. 0+.
8: Дяди, тети, очень важно. Объявляем радость.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9515.
5: Иван-царевич и серый волк снова на сцене Самарского театра кукол. Здесь волк меняет обличие. Иван разъезжает по сцене на самокате, а его братья на скейтах. Народная сказка в современном прочтении. Возрастное ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
0: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. 29 мая в пятницу в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ближайшей ночью до плюс 9, завтра днем плюс 15-17 градусов. Сейчас в Самаре плюс 14.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
2: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: А ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
5: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
6: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
7: Ну, рассказывай, где и как.
6: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
7: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
8: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
9: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: В футболе, как и в любом деле, случаются необычные и забавные вещи. Иногда приходится играть с призраками, а иногда спасаться от природы. Сегодня неожиданный футбол. Иногда в футболе специально забивают в свои ворота. В Кубке Карибского моря для выхода из группы нужно, по крайней мере, было победить с разницей строго в 2 мяча. А гол в дополнительное время засчитывается за 2. Команда сначала сравняла счет, забив в свои ворота, а в дополнительное время забила всего 1 гол, который стоил 2 очка и выиграла с нужным счетом. В 1972 году в матче чемпионата Англии «Арсенал-Ливерпуль» судью пришлось выбирать из болельщиков. Боковой арбитр получил травму и не смог продолжать. Его место занял телеведущий и футбольный фанат, которого вызвали прямо с трибуны. Он надел судейскую форму поверх своей одежды и блестяще отработал на линии до конца. В 1998 году английский арбитр Энди Уэйн судил матч любительской лиги, во время которого игроки постоянно с ним спорили. В какой-то момент Уэйн не выдержал и толкнул одного из спорщиков, после чего показал сам себе красную карточку и ушел с поля, сорвав матч. В 2019 году в чемпионате Эквадора на стадион напал гигантский рой диких пчел. Игроки обеих команд, судьи и тренеры были вынуждены лечь на газон лицом вниз и пролежать так около 10 минут, пока рой не улетел. В 1968 в матче чемпионата Великобритании сильный ветер забросил мяч в ворота после того, как вратарь отразил атаку и выбросил его на поле. Гол был засчитан. В 1974 в чемпионате Бразилии гол забила бродячая собака, случайно оказавшаяся на поле. Гол тоже засчитали. В 1945 году команды Челси и московская «Динамо» играли в составе не 11, как полагается, а 12 человек. Из-за того, что удаленные игроки не ушли с поля. Дело в том, что был густой туман. Дело было в Англии. Их просто не могли сосчитать. Из-за тумана же пришлось прервать матч лондонского дерби 1937 года. Но вратарь одной из команд не услышал свистка из-за шума и еще 15 минут преданно охранял ворота в полном одиночестве. В 2016 году в Швеции защитник получил желтую карточку за то, что громко пукнул. Судья решил, что он намеренно провоцировал своих соперников. И что на первом месте? В 1996 году сборная Эстонии должна была играть против Шотландии в Таллине. Но шотландцы пожаловались на плохое освещение стадиона, и FIFA перенесла игру с вечера на полдень. Эстонская федерация футбола возмутилась и в знак протеста не явилась на стадион. Сборная Шотландии вышла на поле, судья дал свисток, шотландцы сделали 3 паса по пустому полю, после чего арбитр зафиксировал победу, а матч вошел в историю как матч манекенов.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 14 градусов. В пятницу, 29 мая, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 9. Завтра днем в Самаре плюс 15, плюс 17.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Жара наступает. Включи свежесть на максимум. Во всех супермаркетах «Миндаль» холодный чай «Липтон» всего 119,99 за 1 литр. Твой глоток сочной прохлады. «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Богатырская слобода предлагает. Корпоративы для организации экскурсий для школьников. Метастрельбище. Музей Княжий Терем. Пятиместные лесные домики. Шатровый лагерь Княжий Стан. Прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные – яркий веселый праздник состязаний, игры, забав. Богатырская силушка. Русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30. Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио.

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Спонсор прогноза ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. Завтра, 29 мая, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременный дождь, местами гроза, возможен град. Ветер юго-западный, при грозе порывы до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 4 до плюс 9 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 15 до 20 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Едешь по делам, думаешь о работе, а о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 20 44.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103,6 FM. Реклама.
1: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
2: 1000 ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
3: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
4: Альт Профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

на радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 29 мая, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременный дождь, местами гроза, возможен град. Ветер юго-западный с порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 4 до плюс 9 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 15 до 20 градусов тепла.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
2: Полная стоимость кредита от 19,391% до 20,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта 3 рублей. Универсальная лицензия Банка России на 20.12 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ОСЗ «Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
5: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций, единый вход, семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
6: База, база, орел в гнезде и никуда не торопится. 0+.
7: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
8: Ну, рассказывай, где и как.
7: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
8: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
9: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
10: Радио «Мегаполис».
11: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем радио.

0: окном.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 29 мая, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременный дождь, местами гроза, возможен град. Ветер юго-западный с порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 4 до плюс 9 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 15 до 20 градусов тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Процедуру проверки водителей на алкоголь официально упростили. Поправки в административный кодекс сокращают число обязательных документов при оформлении. Раньше инспектору приходилось заполнять от 3 до 5 раздельных бланков. Теперь же данные об отстранении от руля или отправке машины на штрафстоянку разрешено вносить простой отметкой прямо в общий протокол или в акт медосвидетельствования. Оптимизация должна сэкономить полиции почти 34 тысячи рабочих часов в год и сократить расходы на печать бланков. Изменения своевременны. По статистике, именно в мае из-за дачного сезона число аварий с участием нетрезвых водителей традиционно растет. Напомню, источник алкоголя для закона значения не имеет. Превышение допустимого порога 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха зафиксирует независимо от того, связано оно со спиртным, кефиром или квасом. Отказ от медосвидетельствования влечет за собой наказание наравне с доказанным опьянением. Санкции прежние – штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет. Берегите себя и не рискуйте напрасно.
1: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис». 103,6 FM. Реклама. Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
2: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
0: Телефон рекламной службы 207 21 27. Радио.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, будут очень важны вопросы доверия и порядочности, как ваших партнеров, так и вас самих. Не стоит выбирать ее минутную выгоду. Тельцы, день обид по пустякам, а возможно просто несправедливых обид. Эмоциональные реакции могут быть ошибочными. Близнецы, день тревог и неуверенности. Будет очень важным смотреть на вещи трезво и не поддаваться суете. Раки, день ответственности и необходимости отвечать на вопросы. Возможно, вам придется давать однозначные и даже жесткие ответы. Львы, стоит серьезнее отнестись к своей репутации. То, что вы делаете сейчас, аукнется в будущем. Девы, день напоминания о своих талантах и способностях. Рекламируйте себя без зазрения совести. Весы. День колебаний и сложного выбора между двумя почти равными возможностями. Точно не нужно слушать советов. Скорпионы. Настало время решить финансовые вопросы. Хороший момент для раздачи долгов и четкого распределения бюджета. Стрельцы. Вы увидите альтернативные пути развития ситуации и своих действий. Это день плана «Б». Козероги, будьте внимательнее, чтобы не упустить благоприятный момент для точечной работы. Именно такие вставки в процесс окажутся самыми удачными. Водолеи, день, когда нет никаких мелочей, все действия и события приобретают значительный статус и вес. Ведите себя осторожней. Рыбы, вы увидите скрытую от вас информацию или расклад. Это день, когда неожиданные новости меняют планы.
3: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 29 мая, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременный дождь, местами гроза, возможен град. Ветер юго-западный с порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 4 до плюс 9 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 15 до 20 градусов тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ищите идеальный сыр для семейного завтрака или праздничной тарелки? Загляните в супермаркет «Миндаль». Выбирайте «Маздам молочный гостинец». Всего 699,99 за килограмм. Тот самый сыр с большими дырочками и нежным вкусом. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу!

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Радио «Мегаполис».

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».
3: Time after time, I've done my sentence.

0: В Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер Ту-63-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, будут очень важны вопросы доверия и порядочности, как ваших партнеров, так и вас самих. Не стоит выбирать ее минутную выгоду. Тельцы, день обид по пустякам, а возможно просто несправедливых обид. Эмоциональные реакции могут быть ошибочными. Близнецы, день тревог и неуверенности. Будет очень важным смотреть на вещи трезво и не поддаваться суете. Раки, день ответственности и необходимости отвечать на вопросы. Возможно, вам придется давать однозначные и даже жесткие ответы. Львы, стоит серьезнее отнестись к своей репутации. То, что вы делаете сейчас, аукнется в будущем. Девы, день напоминания о своих талантах и способностях. Рекламируйте себя без зазрения совести. Весы. День колебаний и сложного выбора между двумя почти равными возможностями. Точно не нужно слушать советов. Скорпионы. Настало время решить финансовые вопросы. Хороший момент для раздачи долгов и четкого распределения бюджета. Стрельцы. Вы увидите альтернативные пути развития ситуации и своих действий. Это день плана «Б». Козероги, будьте внимательнее, чтобы не упустить благоприятный момент для точечной работы. Именно такие вставки в процесс окажутся самыми удачными.

0: Далее. День, когда нет никаких мелочей. Все действия и события приобретают значительный статус и вес. Ведите себя осторожней. Рыбы, вы увидите скрытую от вас информацию или расклад. Это день, когда неожиданные новости меняют планы.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: других возможных вариантов нет. Каждый новый вдох для тебя одной нас ведет любовь, если ты со мной.
1: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Шторы расступились надо мной, внизу под серым небом на подоконник прыгнет ветер, погасит спичку и опять, наверное, знак.

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

вместе. Так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь, знаешь, остатки сигарет.

0: Io ti aspetto, mon
1: Что мы делаем? Радуемся хорошей музыке на радио Мегаполис.

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Open up your eyes.

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.